0: Нашите трубачи Диме, Коки и Мицко, дайте еден аплауз.
1: Бубамар радио.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, драма квин.

0: 105.2 FM. Пасворд до вашето срце. Логин.
1: Куда си пошла са тим тамним очима?